0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Зачитаю второе письмо от мужчины. Это даже не письмо, а обращение женщинам от имени мужчин. И мне очень приятно, что среди мужчин есть такие глубоко думающие личности. Это радует. Итак, прочитайте, пожалуйста, мое обращение к женщинам, так как они никак не поймут нас, мужчин, и исходят из своей логики и додумывают за нас. А она у нас определенно другая. Мы, мужчины, не всегда говорим о своих чувствах. Не потому, что их нет. Просто нас с детства учили быть сильными и не показывать слабость. Иногда наше молчание – это не равнодушие, а способ справиться с переживаниями. Нам важно чувствовать уважение, даже больше, чем многие из вас думают. Когда женщина замечает наши усилия, благодарит за помощь или поддерживает в трудный момент, это вдохновляет нас гораздо сильнее, чем критика. Мы тоже нуждаемся в одобрении. Да, взрослые мужчины редко признаются в этом слух, но каждому приятно слышать, что его ценят, любят и в него верят. Не всегда мы умеем читать намеки. Если что-то важно, лучше скажите прямо. Честный разговор часто помогает избежать обид и недоразумений. Мы хотим быть нужными. Когда любимая женщина доверяет нам решение какой-то задачи или просит о помощи, мы чувствуем свою значимость. Иногда нам нужно время наедине с собой. Это не означает, что любовь прошла или появились проблемы в отношениях. Просто каждому человеку необходимо личное пространство. Мы боимся неудач, боимся потерять уважение семьи, не оправдать ожидания близких, не справиться.

0: аппаа макфик наппарсимави тоққасааватигунуутоққа э аққусангатигуингерлан неқассаа таава арнат пинеқартиллугит нуусаавани мақиннертаамааллаа ингерлан неқарлуни таава парруффисса тааккуа тааккуппут нуусаавани ассигисаанилу ингерлан неқартуссат
1: тас уллунеқулинни қассинуаллартис тассависи тасса инуппассуусуссаамата пиарерсарнери малун унаммерсуарниссамут пеқатаан неқималууннит қану қану иппа тас
0: иа укуа сивисунорусуми унаммиссу таасартут уллааруллуни ааллартиффиусасса поқулингилуанингаани таава кингусиннерулаартут укуа амерлаваллаар нитсуни имаат пеқатаатиффиусарту тааккуа қулинингаани таава кисиан соорлу та кисуму парруутилерпата аама қулингилуанингаани ааллартиффиусуми унамминери ингерласассаппут илаатигу аама сивитсоруттоортаарми укуа исоқартууму паартоқартиллугу соорунами пиффиссааторнартарман таава кисианни укуа ааққиссуисут сиунертарваа соорунами пиффисса эққорлугу налунаақута торпагу тасса ааллартитсиссаллутик укуа сиуннерфигусут программи наапертуф тассами малиннеқарниарман
1: иуана тастаамат қааннамик унаммерсуарне эққарсаатигалугу ааққиссууннерат маанам тас пиареерсиммаварси укуа икиуттуссат эққарсаатигалугит аама имертитти соқангуатсиар тарпу малун пиареерсимасут тассууна қано мисилиттангақарписи тассами икиуллуартоқартангуатсиарпу
0: тассанериуппугу амерласуут икиутиссасут имаангила уллунааллугу ассерсуутигалугу уннуссуармут соорнами пеқарпу уннуссуарму икиуттартут кисианинериунгаарпугут иннуттаасу амерласуус кайумиссутсими сулияқарусуллутик саафигиннссасут таавалу оқарлутик икиуккусуппунга сумик сулияқарсиннаавунга сулиассақартуааннарпун амерлақаат сулиассат таавалу қаанами унаммерсуарнеру уукиорманна ааққиссууннеқарнера қаяқ нууп ааққиссууссаа уагут пеқатаафигаарпу соорнами қулаккииссаллу илумут тасса сиунерфималиллуи ингерланнеқалерсу таавалу сулеқатигииннеқ укуа синериссамингаанерсут аюнгеқаа аама мааннамут ангусеққарсаатигалуи иматут киллиффиппеққарсаатигалу
1: иуана тасса ақагумиик унаммерсуарнеқ ааллартилерпоқ қану нериутеқарпи илли
0: нериунгаарпунга укуа қаяртаарторникут аама ангусариссаарлутиллу нуаннаарлутиллу ангусақарлу ассасуну таа ингамми эққарсаатигалуи нутаайуллуни аама писсанганартармат таавалу қаанниортоқарсиманера табиссутит аторлуарнеқарсимассасут аама такуссутиссаригамикку иммиккут иттуник анингаасани табиссутиқартоқарникуугами укиукингуллеқ таава таамаасиллуни аторлуаасуқарпоқ аққутаани пеқатигииффиит писсақарнерулерлутик акиссақарниарнерутунгаатигут таамааттумик тимерсорнермут анингаасалииссутит иммикку иттут қуяруннарторууссууппут нериунгаарпунгалу тааккуаама такуссутиссаассасут култори тимерсорнерлуа таатиморууллуи ингерланнеқарнаата кусанартумик ниттарсааннератигут
1: ап нунатсиннеқаана каттуффия тасиулиттаасуа юхана питуппиасин қуяна уллаарманна пеқатигигатсигут унаммерсуарнермалу писсангаллуарниарис
0: қуянаруссуа
2: я контейнер юани пеққартуа киессаақ илуарсимассаақ тассами аам уллунтуллиуттуни сила плюсимииттуссааруарлуни киаттабилуссуусуссаангилаақ аамалу сиалуссақааруллуни уллунтуллиутту илуорнеққаақам оққуйфисқалаартарсиннаассаллуни акуннерини унамминерит
1: аюмнеқ нуаннеқ
2: тимерсорнэрми иннераллассаагу тассами имминут пимаффиингаат тиарфиу саарунартоқ тимерсорнеқ саккортоқ тас нууммиит кабисиннарпаннеқ аққутаани уннуусарлүни катиллуу 110 км арпаарс маллүни капсиннут арфинингорпат апу фьюсиссаасоқ тассуу саммиссуарпут нуккап экстрим running race таннеру саммисалутсиу тассуу ааққиссуисуат Jens Christian Bertelsen оралоқатиссуарпут

0: тосаннаарпагут қангаккут аторат каписиллит ассортууссутаанерат
1: маандаккул арфана пигасин таннаарфанеқ пигис пингасунгура симсассарпут туллеқ тикиппарпут таскигумут ингерланоқартуссангорпоқ нууммит каписиллит арпаннеқ нуукап экстрим ронинг рейс акутаани уннуиффисеқартоқ таулу аама 110 км ингерлаарнэрми арфанингорпат каписиннут нук фестивал анамана каписинни фестивалэруттортунит тикиллуақунеқартуссаалтиг тикеқарусаартуссаассалтиг таманна самилаассаллутигу маанаттоқарфиарпут ааққисвигусу суусоқ Йенс Кристиан Перлсен Йенс Кристиан итерлуарсмигилатоқ
2: унауссоқ
1: тэс пилэрсаавасиорнера укиу сиулиинну саниллиуллуу укиоқманақанериппа
2: тэс таама туна аюнгитсоруссуоқ

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Восток» за последние сутки в зоне проведения спецоперации освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новое поле, Великомихайловка, Гавриловка, Любицкая и Тимошевка. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
0: Военнослужащие южной группировки войск за сутки заняли 30 зданий в Константиновке и освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике. Бойцы подразделений беспилотных систем южной группировки войск также сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент провел встречу с губернатором региона Александром Хинштейном. Глава государства отметил, что в Курской области, несмотря на простую ситуацию, растут инвестиционные активности и промпроизводство. Также постоянно идет и индекс производства сельхозпродукции в регионе.
3: Прежде всего, наша область – это регион, конечно же, аграрный. И несмотря на то, что часть наших самых плодородных земель пока вышла из оборота, но даже в этих условиях очень, считаю я, достойные показатели. Мы произвели в прошлом году 4,2 миллиона тонн зерна, 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы. По производству свинины наш регион, уверен, занимает второе место в России. Ну а по экспорту продукции АПК мы занимаем 10-е место в стране. И здесь хочу вас поблагодарить. Я на прошлой встрече обращался с просьбой поддержать наш пострадавший АПК из приграничья. По вашему поручению мы эту работу с правительством сейчас завершаем. Вот в прошлом году на развитие отрасли было направлено 6,7 миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда – это адресная помощь пострадавшим. Но, Владимир Ильич, хочу сказать, что здесь вот эти высокие результаты, они, конечно, обусловлены в первую очередь, не побоюсь этого слова, самоотверженностью, героизмом наших аграриев. Люди каждый день выходят в поле, порой рискуют жизнью, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. И вот эта самоотверженность, она проявляется буквально во всем. Трудности курян только закаляют, и я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно. Но вижу важнейшие задачи, Владимир Ильич, нашего региона. Это...
4: Да, извините, пожалуйста, индекс производства сельхозпродукции постоянно растет.
3: Да, мы вот в текущем году рассчитываем, что он у нас действительно возрастет.
0: Губернатор Курской области также доложил, что поручения президента по расширению мер поддержки вынужденных переселенцев выполнены. По его словам, жители Курской области, пострадавшие из-за атак ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Верховный суд США аннулировал исполнительный указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которым он пытался отменить возможность получения американского гражданства по праву рождения, что гарантирует 14-я поправка Конституции США. Об этом сообщают телеканалы CNN и ABC. 6 судей проголосовали за аннулирование указа республиканца, 3 против. Указ Трампа о ограничении гражданства по праву рождения был издан практически сразу после возвращения в Белый дом в прошлом году и является частью антимигрантских мер. Трамп настаивал, что дети нелегальных мигрантов и временных гостей США не попадают под действие 14-й поправки, принятой после гражданской войны для бывших рабов. Еврокомиссия опровергла информацию о полном запрете туристических виз для граждан России. Как сообщает ТАСС, в Европе работают над точечными мерами по адаптации визового режима. Эти предложения были выдвинуты в рамках 21-го пакета санкций против России. Представители Еврокомиссии воздержались от комментариев относительно того, как именно Брюссель планирует заниматься новыми мерами по выдаче виз. До пятницы в столичном регионе ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, прохлады и дожди придут в Москву не раньше пятницы.
2: В
1: Столица нашей Родины в среду и четверг по-прежнему солнечно и сухо. Станет еще на градус другой теплее. Днем плюс 26-29. Однако в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. И температура вернется в свое июльское климатическое русло. Плюс 24-27. В выходные погода ожидается пасмурная, дождливая и прохладная.
0: Пик начавшейся волны тепла придется на четверг, когда воздух прогреется до плюс 30 градусов. К выходным погода в Москве испортится. В воскресенье в столице ожидается майская температура воздуха плюс 20 градусов, сообщили в центре погоды ФОБОС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Завтра, 1 июля, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25, плюс 27 градусов. В Москве синоптики осадков не обещают. И днем в российской столице от 27 до 29 градусов.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал.

0: извини, просто я устал.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Радио «Шансон». Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.0 FM.

0: Audio Stories.
1: Для русских людей фамилия стала обязательной лишь на рубеже 19 и 20 веков. Фамилии рождались из прозвищ, имен отцов, профессий или названий родных деревень. Все началось в Великом Новгороде, куда мода на наследственные имена пришла из Литвы. Уже в 1240 году летописец записывал погибших так: «Костянтинь Лугатинец», где суффикс указывал на происхождение. Позже, в XIV-XV веках, фамилии вошли в обиход князей и бояр. Они именовали себя по своим землям – тверские, шуйские или получали прозвища. Интересно происхождение княжеской фамилии Гагарины. Их предок, потомок Всеволода Большое Гнездо, имел пятерых сыновей, трое из которых носили прозвище Гагара. Так могли называть черноволосого человека или весельчака-балагура. От этих черноволосых хохотунов и пошла знаменитая династия. А вот бояре Скрябины получили свое имя за любовь к чистоте. Прозвище «Скряба» происходило от слова «скряпка» – щетка или лопатка для чистки. Так называли тех, кто постоянно что-то скреб и тер.
0: Аудио сторис.

0: 湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカ連邦最高裁は30日、アメリカで生まれた子供にアメリカ国籍を与える出生地主義の見直しを命じたトランプ大統領の大統領令について違憲とする判断を示しました。判決はアメリカ国内の不法滞在者から生まれた子供であっても出生時に市民になると明示し、現行制度の見直しを目指す政権の訴えを退けました。南米ベネズエラ北西部で先月24日に連続して発生した大規模な地震で、ロドリゲス国会議長は6月29日死者が1719人に達したと明らかにしました。確認できたものだけでも怪我人は5034人に上り、1万5866人が住居を失ったということです。国立局
1: Аудиосторис. Коммерческие сорта бананов уже сталкивались с угрозой исчезновения. В середине 20 века сорт «Большой Майк» был уничтожен панамской болезнью. Однако сегодня и он находится под угрозой из-за нового штамма этого же грибка. Этот патоген поражает корни, закупоривает сосуды растения, лишая его питания, что неизбежно ведет к гибели. Главная проблема Кавендиша, как и его предшественника – генетическая однородность. Все экспортные бананы являются стерильными клонами, что лишает их иммунитета к новым болезням. Новый штамм грибка уже нанес ущерб плантациям в Азии и Австралии и был обнаружен в Африке и на Ближнем Востоке. Пока он не достиг ключевых регионов экспортеров в Латинской Америке, но его появление там грозит быстрым распространением из-за монокультурного земледелия. Ученые ведут срочную работу по скрещиванию Кавендиша с дикими видами для создания устойчивых сортов. Аудиостория.

0: Audio Stories.
1: В Южной Корее придумали, как рационально использовать дождевую воду. Передовые города, например, Сеул, внедрили систему, которая работает по принципу губки. По улицам скрыты массивные резервуары, которые собирают дождевую воду для стратегического использования. Главная инновация – охлаждение города. В дни экстремальной жары накопленную воду распыляют на дорожное покрытие. Испаряясь, она забирает тепло у бетона и асфальта, что помогает существенно снизить температуру воздуха вокруг. Кроме того, эти резервуары удерживают избыток воды и не дают ей подтапливать города. Эту же воду используют для полива парков, что помогает сохранить питьевую воду.

буду ждать восьмую, как всегда. А что-то мне совсем не пьется водка и табак, какая-то бурда.

мою. Оставьте в кодексе на память для меня. Оставьте в кодексе на память для меня.

0: お送りしましたのは、2曲お送りさせていただきましたが、1曲目はすごいポップな音楽でしたね、はい、なんかテクノポップスでしたっけ。僕なんかその EDM とか、
1: はい、
0: なんかすごい音がいい歌だなって思いました。
1: はい、はい、そっちの流れを組んだ曲ではありますね。
0: 2曲目もすごいなんか本当今の流行りみたいな音楽で、
1: 本当に今の流行りの曲ですね。
0: そうですね、お送りしましたが、
1: はいはい、
0: また再来週も音楽楽しみにしていただきたいなと思いますが、ここでまた、お話戻りまして、
1: はい、
0: サマーフェスタのイベント情報を続けてお伝えします。
1: はい、
0: 今のサマーフェスタ、お子様向けの地引き網の体験であるとか砂の像作り体験、ご紹介しましたが、次はですね7月26日朝の4時から9時半に行われる白木釣り大会をご紹介します。
1: はい
0: はい、こちらは海っ子ランド七塚の場所が開催場所になっておりまして、先着150名なってます。で、部門がありまして、一般シニア、レディース、ジュニアに分かれております。
1: はい、
0: ぜひぜひ釣りが趣味の方であるとか、ね、シロギス釣ってみたいよって方、はい、ご参加いただけたらと思います。
1: お願いします。
0: シロギス釣りに関しましては7月の10日金曜日、ちょっと早いんですけども、10日金曜日が、申し込み期限になっております。お早めにご応募お願いします。
1: はい、応募の際はご注意ください。
0: はい、その他にもですね、皆さんご存知だと思うんですけどね、にゃんにゃんの踊るイベントもございます。こちらは、今週6月26日金曜日が応募締め切りとなりますので、
1: はい、
0: お早めに賞金もなんと出ますので、踊りに興味がある方とか、ちょっとみんなでワイワイ踊ってみたいなっていう方は、ぜひぜひご応募お願いします。は
1: い、ぜひお願いします。
0: はい、
1: まあ、雰囲気もね、
2: メインステージ like best time of our lives, we're gonna feel like we're taking it to 12 a.m. even though it won't be that. Are the set times out? I don't even know if I can spoil what time we're on.
3: Can I throw one at you, maybe, for like a New Year's Eve theme?
2: A good idea.
3: You get your favorite reels from the year that we've scrolled, and you put them on behind you so the audience can get entertained, kind of like the dual screen Subway Surfers thing. Do you reckon that could play into the New Year's thing? Like, do a, kind of a like a 10 to 1 countdown for the year instead of like the countdown to the New Year? It's the reels countdown. Just a thought.
4: And then on the countdown, the very like last few seconds, it's the guy doing like the
3: It's gonna be
5: Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
6: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
5: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
6: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
5: Или просто позвоните в студию во время эфира.
6: Каждую среду и четверг с 17:00.
5: Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
7: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре, старайтесь не шуметь, мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
5: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
6: С 9 часов вечера по выходным на маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
8: контакт.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд, плод хлебного дерева легко спутать с дурианом, но его кожура не такая колючая, а главное, отсутствует специфический запах. По вкусу он больше напоминает картофель. Хлебом его называют из-за питательности и доступности. С одного дерева ежегодно собирают до 200 плодов. Плоды хлебного дерева можно употреблять по-разному. Их едят свежими, варят, тушат или просто сырыми. Из них делают сухари, которые могут храниться до нескольких лет. Полинезийцы же консервируют плоды особым способом. Очищают, нарезают, плотно заворачивают в листья геликонии или банана и зарывают в землю. Здесь в результате брожения они превращаются в массу, которая похожа на тесто. Такой полуфабрикат остается съедобным несколько лет. Перед подачей... ...заворачивают в листья и жарят на каком-то...